орсимагатта тусяаманакалэрлүм таанна таама аттуллала орсимамугу тавва сиаққанарту тама итикиппаллаали орсимаму таикани уллуму тикератарлугу аммаила тамааниппала орлута миттиматалин муали орсимаг мигатта таавани нунақариартулау калерлуну маани аёрсалуақаттаранну таавуга аутларни алерлуну тигуатта кинауянги тикиннэрмата уннунаарсималлути натааликулумми умиартаалиаорсимайгу пинаниутигэттараамига хумаллугу таавуга миттиматалин муалиаорсимагатта яали таавунгаарман куппартаа таавунга хатаамман палиликкутигу таавуга малиуянгуарлутигу таавниллаарсимагатта ажил таавнингинналлалиаорсимагу тайкани нунақаққатаулерлунуллу тайканилуттау иглулео катаулерлуга умиартуартикитиллугу иглулео катаоқаттаиннерлугу икайортаувиктуалаорпугу миттиматалинми иглулео катао каттаиннерлугу маунга утиллаорсимайгу маанингинналлерпугу тамма инукаллаулерпутайкква илаву инуулаортуугалуат унортукаллаулерпута маанитерлуну тамаккуаналлиутиқатта суугуммата нагалуартиллугит уллуми инуути таугатта куянарпуг кануингиннатта сули уллуми куялиллерпуга кануиқаттақалуартиллуги илавун пиюннарти тауқаттақаттаилаан хилерту эқанор иманна маккунинга оқумаилиннартуни аангаяарнартуллу тамаккуа асингиллу илуангиллернартун аторасулуангиллугит исюмасаилли сагааннерсаую қаавилаортара уллуми тикератарлугу тамаунгала утермиганну нулиама анингеқани мақатта аанниақатталерма тамаунгалаорсимаганну тапа тамаанииллеқанну амма питақалилаорсимагмигма умиарми ангиюллуни миттиматалинма атоқатталаорсималлугу палисикку пигитиллуниссу исюмаваллуга тамаджату қаитаоқаалуллунилиунни ангиюми умиартаалаартуга исюмавалаорсималлуга таввали тамаанилертиллуну тутоқаутиллуну камажигалуанга таанна иниунгиллермигман налауттаарлаавиартааллуни уваттиннёртаалуарсимагма умиарикутаагаарнуккалуарлутигу питоқаулерами ноққагакутаактувиниуйуксааннерами иллуиннарму тамаунга увингаюксаавагнерами аусималернерлуни лутаунна укиаксаа аноқаартуалуулоорма нуналегалааттинну икэйулугасуллутату яагалуарлута аноқаангитиумиккаута таңмаарлута таарсилуалерма аалууллуақиллутиккутау илаву тааккуннуналегалаан таңмаалеқилаорсимагатта кангерлукулук таикатсиангулегалуарлуни тикиттуннарайангуарлуарлутигу ингиулик югалуммаллу тининнгаллуниу насугиллугулу иккаррулерулуумма атуттиарлугуттаукисяни таанна иккаррунга акуқуттиарлугу ангиюму пиуммигман таанна куксагилиуярлугу таппунга уққуиқатаутуинналерлута таңмааллерпугун эққумма ила таппани таңмаарлута уннуаа униақаттаиннерлуни угатта уллаангерлута қауммартиллугу маунгаккэнаарту нууккэнаартуллута нунамун қаингумун таманна сеқут терсимаю тамаккуай сикоққавинин қаингулиутиллутик тамаунга иперлута кисаутиннумаққуннун таманна кисяаниулумма униакатангиннэрсаулератта тамаангат сиярпаакулумми таанунга таманна имарперсеқаттарма аноқааалуарникумут канангнамин илавуллинунами тулакуксаука қаттарлутин персумут қаннэртуалуллақалуа персерлунилу тааманнаал луниумма таймали уннуангуккэннэрмитиллугу аанориноққалаауани саққилаорсимагмигман ноққалаунгин луни иман ноққауми касаавиатуиннерлуни умиялақилаорсимагатта типияугатта умиа таинна имиттуруллуни иллуктут тавва анориллу мигман умиарикатагасуттиллута умиорнаартта умиаги торлуни яқаингман таама амуяалугикканнилаорсимагаттигу таппаани таама санагиалаорнагулу ауниулегунил

0: исумагиллугу аттарнату иннериақарумаарту малингму иммактариқаттарауму сунауппу тикпиги аауниулернерлутин анертанунаму пилаарсимавгуо нуумеқаттармиюга таманнаарлалаоқиву маанна умиақангинникуму икинасугатту иннерериллуга таманнаарлариву тамаккуасиаққаналуалаортуугалуа илагисиаққанеққусиюнна илармиюн тигуаапут иниуюнни лаортиллугу ханиммармуугитту тамаккуасиаққагилаортавут ааттаақилаортавуллу унгасиксингаарлутин тааманнаарсимайугалуан кисиани пиюннарти тауқаттарпугут амматаппа илаа таппаунга кангингааттинну маанили иқаллиара сусуу гатта унгаситтуала умман таанна иқалу нигуликсартарпигимак тамут иллангат унгасингман каттаруярлуа илаллугу сикитууккулли иқаллиара сусуугатта сикусималераанган кииниаруялиорасуккиллуталу унгаситтуала умта иқалоқартуму тамаани кисиани таманна каниттувут туктоқаинналилаоққами укиунгуйор туктоқаиннаалуллуни тааманнаауйу таитсуманили нутараутиллунга туктоқангиттуалуулаорсимайу қавиллаорсимайара таауванна аккиорлу кисиани таавунганунарпартуалуллу туктулиарпалаорсимайугут аавиартаппааниллута туктоқангилуаму
1: сала салала атагуанна элегиватсеук тигмеаарджок элегиватсеук ауллартоо хиггонун амма ауллаттаалегевук хаккоаюттарсууни хаккоо тиганна аудигами упекнигами ехаруктугами айя паннеккуаналлаппун Kutsinatali kajakami, wanejuatali kajakami, iba pang mga, aiba bo niyak po, aksaka bo pang mani, aksakuti hukto kuta sama, ukegija hukto kuta sama, sala, salala, atakuhan na iligiwat siyok, tigmiya kakdok iligiwat siyok, Aulakto, higonon. Amma, aulatale kebok. Hako ayo taktoni, hako tigana, aulatale.

Kulong malo. Utu siya mga simat. Kikatigi yung mga palawa ma. Ang utinyo. Ang agalak ka no. Kikatoy na dito walaw tang ito nga. Walikat at dito wat so nga. Kimeni ko beauty lagi tu atse lagi walaw mga da tayo man. Siki ito katsala ang mga alaw na ito siya mga walaw tang ito tayo man yung ma. Kimeni ko siya ni walaw awlaw ti hakpala wata. Watsuta. Tay may tutilo ta utune at halong ma kikatigi jaw wala wa ma himme nal chest in mariala wala ma ta ikayok tigi na tsangwa pala tut tay ma mi kilo ma saputti ma sitok tu ala wa ta tan himme ni nal chel na ma ta biuli jaw na tum mari wala tu himme ni utune at halong ma awlat tani wa gala ga tik takun nakalla suti uttuni attumi hoget walam mat tapana ittul dwala wala okto himmi khiluk khilangan yalunga sulu sunali mani tapana ni patru la palok tuwonuli khiluk khial tapada ingat kadoi nalang mata hanoi unnai langa gal waksuni sukat tunuk palo yak pasuti lo pangalit suti hoget yak tu hakai nama uttuni attumi lawunga upau tilangan tei mit tsemang ma balokto ale ano to al tuinda balau ma jok tsunami asingin ni hawi ma jok hangin na mi ale ano ngin ni binya ro ngau le ngin ngin ok sao tilu git ale ano ngin ni binya ngin sao tok ko na kala so ulu mi tu lok pa gun na ga lok tilu git ek tsemang ni biusi ba lok tuin pisiti pa ro tilu git li Juvenil juhutti harjalla se on ollut tämä maana piusia valokta pikitsu, ilävikivät suulu. Ja sitten juttu Juvenil on suomu maata mahettiin. Malikka tainnalle maakpala oma. Sunaalni, piukkutiaalni, pitelillä reaaloo jättäkäti. Takkoa himmiilo hajaklu. Imaako ootio kunnaa me hajak. Piukkutilla reunut paango jakpala oma tii. Umien mari harunna sutilloo pala oma ta. Anguti ilangit. Pengangolong mat umiang ni malikatay na patsunga lawa lawa ma. Daman na, taitsuma ni sokosiyo tilo tali. Sokosiyo hataw tilo ngali taitsuma ni. Ilinia ka hakpalaw tangi ma. Maana, ilinia ka hasungulok to galawa. Taitsuma ni utilo kupita hakpalaw ngi ma. Aura jika nga palliya ka malun ni ataw sung mihalo na hakpatilo ko. Hatsin bay kampani mi. Asingin ni takulok si man hakpalaw tangi to. Kisiya ni, upang asakatang mat. Umiak to atikipalaw ngi ma. Atau siak suni pengamin dikit ke hak pasuni kampani kuni wet sengin ni uci yo ego na halu na mi atau si umi tumi tak kukerlan cara tak palok tu kalau ada cuma ni uti dulu dari met palok tu kuli dari cuma ni umi dari ma awal dari lok palian dengan ni suka suak tu kalau nolong mahai tu nolong kata kalau palau dengan ni awal dari kelak tu kasih bangga ma di situ ada hotel palok tu ma nukin na menyo wallo pina sa pala mo tanguti tama kunin nga pik kutilla ri galan ni aw law ti galan ni pita halu aktin na go umiyang la ilang umiyang mari aw law ti hangi to wala mo tung kaw dai na ngot chuti ilang ni tak kada kada ni aw law ti la ka wala galu ak chuti tay me to wat ti lu haw ni masa ti halaw yo ma mali ka ta palok songalo mahit tu ni dai me pala mo dai chuma ni um tay me ta palok tut Tema unikkaali niungi mu ilaani ungi tuugalo ei matsiangi kallaalanga junga haulimana junga ilaani ungi tuugutikin ma tagataman na sipullimi teime ittuku unikkaali uloksi mattangin nama uttuge wasa otiitu inna kutanna kangu sungua jaktumalu nimmi ni joksa otiitu inna ni unikkaali oktuvi neuviamikki danna ilaani ungi tuugutin marikalua sukia otiitu inna taga Hän itsekään ei ole uuttukioon maunnit. Taima, haujimma paljaan aano, taima angili paljaan aano, malikatalla katsumaksi aani ovala oma mahaittuni. Tämä on niin mahaa tälle, ma pingas jo ukiohtu saulottuvin jo kootunga. Tappaan ikään kuin se on hingua nimi oma valilla, että ukiak paljaan ingani, kuulsiku paljaan ingani, uluakosuttu paljaan ingani. Angimma, mitä ei maallut, huviakin oppaa, ottaa ihalunnia reami. Haluaa alkaani, pikunna takkani. Mä olin katain näkällyt supungan loppalaamaa. Aulassa reaktuneen haluttiin, pisoa ajattuneen ukeamme. Ei meipä loppuut.
халуннеариа саулуккуукаттасуура атуминналуасуурикуннаисуу лугумагалуарсуу уллуми тайманна суунгулуммат аулут салимаакулуапингинни таппаани гэрсуу тукианиттуни куунгиккуамаккуулингамманник авалеккулу куувиунеэрпулу аппакуа халуннеавигалалимаани таутунгуасиасуукка тэр упиннаана тэрсунилимаани ангиливаллианилимаани илаувигиинна палавакки пинасуарпиуаттилуг укиаккулу нулуахпалаунгималайтсумани санагиерсималуни иволутсай санагатсалей кисиана нулуатсала тууалаумата укиаккунулуттиутуммариалаувалортугуннуккуннуман хатаунна палаортуалаа филатсуигунна тохаами эма маанна нулуа атуиннасиа илтуиннариалиниуат саунна суунгулортуувалуа таймак палаортангималайтсумани иволутсай имумажи санагиале кисиане нэккутимуллу илеққалаукагеахсутик аппингалу анна магиттан аппиунаартаума нулуалеорутик тимаилоқсута кисиане нулуалеқпалоқтут филатсуэхатавиммариалаувалаормажунга тай илумиартаавуннаамата нулуалеамужуи ханамми питутсиматсут инивингавалаормата нулуат санаяуй пеймиппалоқтуул амихоарнил нулуахаунна палауттагата этсуманиумма аюрсатуалуужуринарпалаунгимиорлууни мааннаму иққайнгоартухалерами сунахаллуапаннигитту паалуи исуму исумаваалуна суунгулерту уллумили уллумиулерту аюрс сунатуиннагалай исуманерпалаунгитту питалератав суунгулермата накортуратавлерсутиллу иннуин сунахаорнангуу суунгулермата илангитигулуангуа сунахатсиангиттумариунна палаумма амаккуа химмехаорна сиартуилу халяхаорна сиартуилу амаккуа ануттарингуангу яарна саутиллугилли татсамана хависалаауйугама эмеппалортугун валаорта уумажориорту хаварми сунатуиннами сунанимаами хувианарни паангуяарпалорту асинги хувианан орнаутиаалуи питахаллуаянгимуна татсумани тригэннеару сунгалуаралиммигама малиттарану махаяхатигану ниукка татсигасуттау хаттатиллуги сажулеқмагаармагу сунауппа татсигасутту тэвэттугиа бэуралиммиюга маликатайна палаорама махаттугаланни аноориуурналерама химмини иллаеруналеқсугалу питуутангинни патсигалаунна палеқсуга химмини аанна химмилуттаангути каттангиммадаймага пилатсамини хамутинни лохимаилаорпасуна риахалерами иматтугуалаормата хавилимати таунна палаумима иматтуми суусируутапатулуутуаами килияутимини ангаасеққалангитуутуаами ангутиттиту пилариутсиааруни пилариуурнаянгимман таймайлортаувалаурмигатта таманна ажохтутаути ухавситуиннаувалуарсуни наалагуминарту паалаувалаурмима ангилижохаруни ангутиммарии тамаккуа тайм пигуннапаттуи таймайллуатохалеруни пигуннапаттангиттиту таймайттууурна силааруману исуманартумариувалаурмима таманна сулижоринарпалаурмиу тилиортавиухалеруни сунатуиннама уннатариями тапасуунгухуйарна палаунгима маликатайннагалатти натсангуарпалаума махаттуни валааватта уванганутангитту соорусиухатиккалу аулайжунга таймиппалоортугут виусерилавиваттигутатсумани улаужумман таймиттуилерпалоортугутатсумани илангани илааниунгитуувалуа таавунгалуакалла миннгикаллахатталангама аулайтсиаги макуннигинни манна илааниунгитуурутикигалуармисара тайттайккунигалли маалукуаа паллассимат тиннагиллу илуунналукуаапингин униккааахалтангиннама пивиммигама таккууна аллуикаллатуммариаалуулунга униккааахатталангаюнга аммалудайтсумани аулалиммиюнга укиу аккунеаалу таққилимаатуиннаухунгитуааруми пайтсута
Mikijupakulutsungasuli sitamani tallimanilluuni tamaani ukiohtusavinjokkuutunga anaanaga mahaihataulaksimammat tuttusioktunugu ukkivakkuniaalu mahaittu eima nuriugivalgaluartatni tikippaliavagunnaimata nuriugijauvalgaluarsutik havijumanakkalaungimataitsamani uhaalautehasuunguvalauttangimmali namannaluunniisumanakkalaungimuhaalauteha sakatakumaangna sunauppa атунна сератарумаалоорми аттининиуминналута кав исуанаарсима яалуусуунглуттулуллуми хавимаутингинна сиаарна суумулунго тамахэттиилу уналиниттугалуалло имейсуунглуттугу тайма нуилератолоорсимал таккомахэттиаккуни аккуниаалумахэтту анаанага махэхатаутиллугу сунауппа туттухангитуаалуувалоорму таитсумани уккуниаалу таққилимаама таану махатсу тикисяани туттусиоққалауммата хаулималлариортилунгаса таимаппалауммата таитсуманили анаанага махаахатауттиллугу туттухарсиумиттулариаалуннаа маккуниаалу махатсути аа утилоқсимаю писуиннасути химмеруттувини химминги туқлеқарсути аа и анаанага аллауниккаапалоқту химми нехэхаппатувиниугиами асигинни нехитсахаорнаерами таккуа химмини нехитсатуулэрмата аа нехэхаттагуннаамигами хуиниюрулутсаунингими юлли аа аяпиумагутитуарилэрсунингит утианилахиутитуавиннингит таймайлоққалоортанаанаа аа таманна хуметтукууртуано хаттасимамма ритсумани аа тууксулиллута тайтуиннамилера хувианортувиниуммитуалуугалуартилугу аима нааммунаагиннулимартукуумапалауттангимма алеенангитуугиннулимартуалутуиннаугалуартангиккалуарсуни таимайкиллунартуалуугалуармут наллиитигу илаганилуумажоорнагиумажохалуммат кааннакайннатуалуугутсуни таимайппалоорту аа кааннагитсиалуммут уумажорсиоорнатуи пигуннасиалуммата сунами сумааруна тулиулаангисиаммарилуппасуни таимайппалоорту нимагунна сиваллианериямалитсугу нимаяиннагалахатортсиатуиннарасуппалоорнан таимайтсапалоортугу таима аа тамаа ханилливаллиаюни тигасуарлугит муниккаалангама таккуа сивуллими ухаалаука туинтакка микилуарникулугани пиусивиникка таима таитсумани таимангалимаатсиаавитсуи тугалортсиаатсугу катингасииннерлимаарпалаорама камигани туумасикаллами аа туумасикаллатайннами суно хаулимажаувалорту маанна инуугаттагуннаиммиле катимаиннерлимаарсиапалаорку таимангалимаа аа хувиагитсугулу хувиасутсунилууванни таимаахатигивалаавакку аа уваннангалутсипауиллариалаувалортилугу инутухаутиллугу аа увиккаунилимаани таимангавитсуи тугалагивалортара илэннюкиуккут нунеққатигингинаттигит катимагулаунгитаралуара тайкунга касортавеарпалаорта нуналехарпалаумалерпангаяаттуни кисиани укиорсиулерами амисуунаартилангитсутик аа наёртамини нунахаорпалаумата тариуллусинааннимиут паанилукуумми ихалулинниунгасуартуи аттигингитугалэрнерпангаюни нунахаорпалаумата валаорта эмэттуугаттилуга хависалаулугама тэнэ катиттавигивалаваттигу кампануртали аа цэмбэй кампаникку иллуталинга катиманнингиттуугалуаами укиохалимаа упенгасалерма маннуталерма кативалаунгата тайкунга аа ерпаалериартусиммисутик упенгасиивигилангалэртамину аулярпалиа упенгапаллиа алулаалермиамину аа эймэппалиавалаваами таимит касуутивиувалоортайна амис инулиалуяа кайннагулу палаормаю касуутиоққагаламмата пагалювини укиохалима эйма аулерсиу тувиниулерсутик аулами наёртавинерилуртамини аа химаруутигами укиорсиувитсаминериарпалиагумаалерами тайкумасули канерсуму катигиалла палаормимата инулиалуяа кайнна палаортоқ аулеинатсиалоқ ауллавиннераттаувалоорматали таитсумани пангасаккулу ахайллариппигилангалертамину аллаалангалерами тайкуунаққу